0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
3: Перед выходом вы многое планируете. К примеру, куда пойдете, с кем встретитесь, какую музыку будете слушать. И если там будет алкоголь, как безопасно доберетесь домой после окончания вечера? Подвезет ли вас друг? Закажете ли вы совместную поездку? Или поедете на автобусе? Независимо от вашего выбора, планируйте поездку заранее. Вместе мы доедем.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
5: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
5: Соединенные Штаты Америки закрыли 110 школ для тракеров. Они обучали водителей, не владеющих английским языком, и еще

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Разрешил Дональду Трампу продолжить строительство бального зала в Белом доме. Бальный зал, который будет выглядеть гораздо больше и шире, чем центральное здание. 62-летний гражданин России Александр Мамонов, проживающий в Южной Флориде, признан виновным по всем пунктам обвинения в деле о незаконной поставке в Россию американских авиационных запчастей стоимостью почти $1 миллион. В Лас-Вегасе присяжные признали бывшего лидера банды виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура. А тем временем присяжные пока не смогли вынести единогласный вердикт по делу Линдси Кленси, убившей своих 3 детей. Таким образом, у нас в стране вступил в завершающую стадию один из самых громких процессов этого года. Тревожные новости поступают к нам из Нью-Йорка. Женщина напала с ножами на людей. На Таймс-сквер в Нью-Йорке есть погибшие и пострадавшие. 20 туристов пропали во время наводнения в Гранд-Каньоне. Их продолжают тщательно искать. Соединенные Штаты возьмут под контроль нефтяные месторождения Венесуэлы, которыми ранее управляли россияне. Издание агентства рассказала, что директор ЦРУ приезжал в Москву с призывом начать мирные переговоры. Путин собирался с ним встретиться, но передумал. Германия официально обвинила Российскую Федерацию в организации диверсии в аэропорту Лейпцига. Теперь консульство РФ в Бонне закроют, а контроль за въездом россиян ужесточат. И к тому же в Германии на электроподстанции нашли взрывные устройства. Россия нанесла удар по Киеву и Киевской области. Погибли больше 10 человек. Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, что российское небо становится небезопасным, поскольку дроны в небе России будут появляться так, что с этим придется считаться. Конец цитаты. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Пока еще тепло в Филадельфии, но иногда с грозами. При температуре почти в 90 градусов по Фаренгейту, возможно, в среду будет гораздо прохладнее, только чуть выше 75. Ну и потом 80 градусов еще задержится уже при выстом солнечной погоде. То ли это уже бабье лето, то ли индийское, а то ли просто лето продолжается. Ну а тем временем на этой неделе на Тихоокеанский северо-запад, на противоположном конце нашей страны, обрушится мощный шторм, который характерен скорее для поздней осени, чем для начала дождливого и ветреного сезона. В ночь со среды на четверг в данный регион придет обширный фронт, который принесет повсеместные дожди, порывистый шквалистый ветер, значительное похолодание и даже грозы. И для начала сентября это будет необычайно сильная погодная система, типичная для самого разгара осени. Дожди охватят штаты Вашингтон и Орегон, распространившись на внутренние районы северо-запада и северной части Калифорнии. На Орегоновском и Вашингтонском побережьях может выпасть от 1 до 3 дюймов осадков. В горах и в предгорьях ниже снеговой линии, то есть ниже точки замерзания, от 2 до 4 дюймов. Также снеговая линия, то есть точка замерзания, опустится ниже отметки в 7000 футов. Также ожидаются существенные дожди к востоку от Каскадных гор, что благоприятно, конечно, скажется на ситуации с лесными пожарами. Ну и хотя вряд ли это полностью завершит пожароопасный сезон, сочетание дождя, похолодания и повышенной влажности должно значительно снизить активность огня. Самая главная опасность не только в дождях и в грозах, но, внимание, порывы ветра могут превышать 40 миль в час на побережье Вашингтона и Орегона.

0: метру или ветер будет дуть со скоростью в 10 миль в час. Он будет южный, с порывами до 25-35 миль в час. Дожди будут продолжаться до окончания недели. А вот в районе Большого Сета дождливо будет только в среду и чуть-чуть в четверг. Тоже при весьма холодной погоде в Портленде в районе Большого Сиэтла будут где-то чуть выше 60 градусов по Фаренгейту. Так что приходит настоящая осень.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портлендметро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: 31 августа администрация Соединенных Штатов Америки объявила о срочном закрытии 110 автошкол, на которые пришлось 5000 нарушений, связанных с уровнем владения английским языком, сообщает сегодня пресса. Глава департамента транспорта Шон Даффи заявил, что водитель в Штатах обязан знать английский, и ни он, ни президент Дональд Трамп эту норму не придумывали. Еще 160 школ будут закрыты, потому что у них нет подходящей площадки для проведения экзаменов по вождению или работают нелицензированные инструкторы. Глава Федеральной администрации безопасности автомобильных перевозок Дерек Барр сообщил, что каждая из 110 школ наихудших нарушителей выпустила минимум 10 водителей, которых впоследствии оштрафовали за недостаточное знание английского во время дорожных проверок правоохранительными органами нашей страны. Это недопустимо. Когда видишь, как люди гибнут на дорогах, этого не забываешь, и все начинается именно с того, о чем я сейчас говорю. Наши инспекторы проверили 400 школ подготовки водителей и выяснили, что 40% из них не соответствуют правилам и требованиям наших нормативов. Конец цитаты, добавил он. Глава департамента внутренней безопасности Марк Квин Малин заявил, что нелегальные иммигранты с коммерческими водительскими правами CDL стали серьезной проблемой. ICE обнаружила более 100 человек, которым выдали CDL, и буквально на самих правах было написано «имя не указано». Эти люди опасны. И из-за провалов предыдущей администрации Байдена они убили сотни людей. И, к сожалению, покалечили тысячи. Конец цитаты, сказал Малин. Возлагая вину на администрацию Байдена за то, что она выпустила на дороге людей, которые не могут читать дорожные знаки, Малин отметил, что сам получил CDL в возрасте 21 года. Он готовился к экзамену, объяснял устройство грузовика, затем прошел долгий и практический экзамен на дороге. «Мой дед водил грузовик, когда вернулся со Второй мировой войны. Люди этой профессии гордятся тем, что они делают». Конец цитаты, так сказал Малин.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Федеральные миграционные службы все чаще и чаще задерживают людей без судимости, и в том числе в Орегоне. Согласно новым федеральным данным, иммиграционные службы все чаще и чаще арестовывают людей, не имеющих судимости. Эта тенденция наблюдается не только в штате Орегон, но и в целом по всей нашей стране. Данные были предоставлены иммиграционно-таможенной полиции ICE и опубликованы организацией Deportation Data Project в конце августа. Статистика свидетельствует о резком росте доли задержанных в Орегоне иммигрантов, не имеющих судимости. Если в мае среди задержанных в штате Орегон таких было около 27%, это 22 человека, то в июне этот показатель достиг почти 57%, то есть 104 человека в Орегоне, а в июле почти 79%, то есть 133 человека, так говорят последние данные. Ну а тем временем республиканская партия может понести исторические потери на предстоящих выборах в Конгресс. Новые опросы показывают, что кандидаты партии резко отстают сразу в 8 решающих гонках за места в Сенате. И с таким предупреждением выступил один из ведущих партийных стратегов, сообщает сегодня американская пресса. Исторические партии действующего президента почти всегда теряют места в Палате представителей на промежуточных выборах, однако именно ситуация в сенатских гонках вызывает у республиканских стратегов особую тревогу. Сейчас у республиканцев сохраняется минимальное большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. По последним агрегированным данным опросов по сенатским выборам за 2 месяца до голосования республиканцы уступают 8 процентных пунктов в Северной Каролине, 7,5 пункта в Джорджии, 2,6 пункта в Огайо, 2,3 пункта в Мэне, 1,9 пункта в Техасе, а также по 2 пункта на Аляске и в Нью-Хэмпшире. Это лишь подтверждает очевидно, республиканцы подходят к промежуточным выборам в довольно тяжелом положении, рискуя столкнуться с историческими потерями. Конец. Цитата, так сказал стратег республиканской партии Терри Холт. Вопрос в том, удастся ли спасти хотя бы часть мест за счет какого-то невероятного уровня явки, которая, по всей видимости, потребует огромных затрат, или же удастся коренным образом изменить общественное настроение в стране. Конец. Цитата, добавил Холт. Результаты опросов появляются в тот момент, когда президент Дональд Трамп возобновил удары по Ирану, а подорожание жизни остается главным вопросом для американских избирателей. Национальные структуры республиканской партии еще с прошлого года предупреждают, что промежуточные выборы – это весьма сложное испытание, и мы последовательно настаивали на том, что ни одну гонку нельзя считать гарантированной. Конец цитаты заявил другой республиканский стратег, участвующий в предвыборной кампании. Однако не все партии готовы полностью доверять опубликованным данным. Ветеран республиканской социологии Джим Маклафлин заметил, что республиканцы находятся в гораздо лучшей форме, чем показывают многие из этих медийных опросов, имея в виду закрытые внутренние исследования. «До дня выборов еще далеко», – конец цитаты, – добавил он. Хотя имя президента в этот раз не будет значиться в бюллетенях, кандидаты, республиканцы и партийные организаторы в ключевых штатах рассчитывают, что Трамп активно их поддержит. Так он уже сделал в Южной Каролине, где он выступил в поддержку Даррен Грэм Нордена, сестры покойного сенатора Линдси Грэма. Связанный с Трампом суперкомитет политических действий MAGA Incorporated потратил более 800 тысяч долларов на рекламу и организационную работу, чтобы обеспечить ей выдвижение от республиканской партии на выборах в Сенат. Один из стратегов, участвующих в нескольких ключевых гонках, заявил изданию «Политика», что для президента и его союзников пришло время либо действовать, либо замолчать. В сентябре и октябре есть возможность серьезно изменить ситуацию, но пока не видно ни срочности, ни понимания того, что в ряде штатов мы серьезно отстаем. Конец цитаты, пояснил он. Ведущая Fox News Лора Инграм на прошлой неделе призвала республиканцев взяться за дело перед выборами, а консервативный активист Нед Райан, возглавляющий организацию American Majority, предупредила, что партия рискует потерять контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Верховный суд нашей страны все-таки постановил, что строительство бального зала стоимостью в 400 миллионов долларов в Белом доме может все-таки продолжаться. Национальный фонд сохранения исторического наследия в своем иске в суд утверждал, что президент не имеет единоличных полномочий для начала подобного полномасштабного строительства. И в результате решения, принятого большинством голосов 5 против 4, судьи удовлетворили ходатайство администрации Трампа, заблокировав решение судов нижестоящих инстанций, которые должны были остановить строительство надземной части проекта. Однако председатель Верховного суда Джон Робертс, консерватор, поддержал мнение 3 либеральных судей, выразивших особое мнение, и указал, что строительство, вероятно, незаконно, поскольку Конгресс не одобрил проект. Иск в суд подал Национальный фонд сохранения исторического наследия, утверждая, что президент не имеет единоличных полномочий для начала строительства. Прошлой осенью Трамп снес историческое восточное крыло Белого дома, чтобы начать строительство бального зала. В Белом доме заверили, что проект будет в значительной степени завершен к ноябрю, а полностью к августу 2028-го. В пятницу Верховный суд временно разрешил продолжить строительство бального зала площадью 90 квадратных футов, пока судьи рассматривали иск, целью которого было полностью остановить проект. В опубликованном в понедельник постановлении суда пятеро судей, разрешивших продолжить строительство, заявили, что суды нижестоящих инстанций, вероятно, вышли за пределы своих полномочий, заблокировав строительство бального зала. При этом большинство судей не стало выносить решение о законности проекта «Восточного крыла», однако заявило, что организация, занимающаяся сохранением исторического наследия, не имеет процессуального права подавать иск против правительства страны. Судьи постановили, что администрация Трампа доказала высокую вероятность того, что без приостановки решения нижестоящего суда она понесет непоправимый ущерб. Конец цитаты. Председатель Верховного суда Робертс в своем особом мнении написал так, я цитирую, «Сегодняшнее решение не является победой принципа разделения властей». Конец цитаты. Комментируя решение суда, Трамп написал, что рад тому, что необоснованный, как он выразился, иск не смог остановить строительство. Я цитирую. «Мы живем в золотой век Америки, и это здание занято одним из величайших из когда-либо построенных в Вашингтоне». Конец цитаты, пообещал он. Трамп давно утверждает, что Белому дому необходимо более просторное помещение для проведения мероприятий, а в последнее время также заявляет, что оно необходимо для обеспечения его же безопасности. Президент Соединенных Штатов особенно подчеркнул необходимость строительства бального зала после предполагаемой попытки покушения на него во время ужина. Ассоциация корреспондентов Белого дома в апреле, однако, Национальный фонд сохранения исторического наследия утверждает, что строительство наносит необратимый ущерб исторической достопримечательности. Его позиция основывалась на заявлении специалиста по сохранению исторического наследия Элисона Хогланд, жительницы Вашингтона и члена попечительского совета фонда. Хогланд, которая, по ее словам, посещает этот район раз в месяц, заявила, что понесет как профессиональный, так и личный ущерб, в том числе затрагивающий ее эстетические, культурные и исторические интересы, если будет построен бальный зал предполагаемого вида и масштаба. Конец цитаты. В своем особом мнении председатель суда Робертс отметил, что ущерба, на который ссылалась Хогланд, достаточно для того, чтобы иск был рассмотрен. Проект бального зала, как и строящаяся на Южной Лужайке вертолетная площадка, лишь часть более масштабных планов президента Трампа по изменению облика Вашингтона. В его планы также входят реконструкция бассейна у мемориала Линкольна и строительство арки Трампа, которая должна быть выше Триумфальной арки в Париже.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Врачи фиксируют всплеск заболеваемости COVID-19 с новыми симптомами. Вот что они наблюдают. В течение летних месяцев по всей нашей стране наблюдается резкий рост числа случаев заболеваний COVID-19, но на этот раз симптомы выглядят иначе. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, сезонный рост заболеваемости COVID-19, связанный с началом учебного года, усугубляет общую ситуацию, хотя уровень других респираторных заболеваний остается низким. Я цитирую. «Мы по-прежнему видим пациентов с лихорадкой, кашлем и симптомами поражения верхних дыхательных путей, но многие обращаются с желудочно-кишечными расстройствами, тошнотой, рвотой, диареей, иногда вплоть до легкого обезвоживания». Конец цитаты, сообщил доктор Джеймс Блэк, медицинский директор отделения неотложной помощи мемориальной больницы Фиби Патни в Олбани. По словам доктора Блэка, причиной многих заболеваний, которые сейчас лечат врачи, являются COVID-19 и грипп, который уже вовсю циркулирует. Он отметил, что пока рано говорить о точных причинах изменения в симптоматике или о том, вызвано ли это появление нового варианта вируса. Сказать сложно, но, как и большинство вирусов, этот тоже мутирует. Поэтому я уверен, что он отличается от того, что мы наблюдали в прошлом. Конец цитаты, сказал Блэк. Доктор Блэк добавил, что даже спустя 6 лет после начала пандемии слово «COVID» по-прежнему вызывает у семей серьезное беспокойство. Он отметил, что наблюдаемая сейчас картина больше напоминает первоначальную форму вируса. Безусловно, коронавирус, который существовал задолго до появления COVID-19, никуда не делся. Он вызывал заболевания как до COVID-19, так и после. Сейчас мы видим своего рода возвращение к прежней первоначальной форме, когда вирус провоцировал симптомы со стороны верхних дыхательных путей, а иногда и желудочно-кишечные расстройства. Конец цитаты, сказал Блэк. В связи с началом учебного года доктор Блэк советует семьям сохранять бдительность и не поддаваться панике. Я цитирую его слова. «Я не хочу, чтобы кто-то боялся. Нужно лечить симптомы, сбивать температуру и следить за тем, чтобы люди получали достаточно жидкости и питания». Конец цитаты. Блэк рекомендует соблюдать стандартные меры предосторожности, часто мыть руки и прикрывать рот и нос при кашле или чихании. Он также отметил, что не существует установленного срока карантина, обязывающего оставлять детей дома при заболевании. И хорошее правило – я бы не отправлял людей в школу или на учебу, пока у них не пройдет температура и не будет держаться в норме в течение, по крайней мере, 24 часов. Конец цитаты, настоятельно рекомендует Блэк. По его словам, с большинством симптомов можно справиться в домашних условиях. Я строю. Разумеется, можно принимать парацетамол или ибупрофен, чтобы сбить температуру и облегчить ломоту в теле. Но опять же, если эти средства не помогают, то, безусловно, нужно обратиться к докторам. Конец цитаты, отметил Блэк. Блэк добавил, что за неотложной помощью следует обращаться в том случае, если у человека возникает сильная одышка или если организм не удерживает жидкость, например, из-за рвоты.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий «Криминал». Присяжные в Лас-Вегасе признали 63-летнего Дуэна Кифи Ди Дэвиса виновным в убийстве в 1996 году звезды хип-хопа Тупака Шакура. Ранее Дэвису было предъявлено обвинение в организации расправы над рэпером. Дэвису, которого признали виновным в убийстве первой степени с применением оружия, грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Приговор будет вынесен 13 октября. Дэвис, который во время судебного процесса настаивал на своей невиновности, заявил, что планирует обжаловать это решение. Следствие не установило, кто именно совершил выстрелы из пистолета, из которого был убит музыкант. Однако, согласно законам штата Невада, Дэвис может быть осужден за убийство, даже если он сам не стрелял из пистолета. Присяжные перед вынесением вердикта совещались около 3 часов. После оглашения вердикта сестра Шакура Сикива расплакалась и обняла прокуроров. Сын Дэвиса, который также присутствовал на заседании суда, закрыл лицо рукой. Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Он ехал вместе с музыкальным магнатом Марионом Шугом Найтом в клуб 662, где он должен был выступать. На светофоре около черного BMW, в котором были Шакур и Найт, остановился белый Кадиллак, из которого выстрелили 4 раза. Рэпер скончался от полученных ранений 13 сентября. Найт выжил. Убийство Тупака было совершено на фоне соперничества 2 преступных банд Southside Compton Crips и Mob Peru Bloods. С последней был связан принадлежащий Найту лейбл Death Row Records, с которым у Тупака был контракт. Одним из лидеров Southside Compton Crips был Дуэн Кифи Ди Дэвис, которого сейчас осудили. Дэвису предъявили обвинение в организации убийства Тупака в 2023 году. Это произошло после того, как Дэвис опубликовал мемуары, в которых рассказал о некоторых обстоятельствах убийства рэпера. Так в книге говорилось, что Дэвис был в машине, из которой стреляли в рэпера, и именно он передал стрелку пистолет, использовавшийся для убийства. То есть фактически он сознался прямо в своих мемуарах. Позднее Дэвис попытался дистанцироваться от своих же собственных мемуаров, заявив, что он не сам их писал, а некоторые отрывки были придуманы, чтобы просто продать больше экземпляров. По версии следствия, убийство Шакура было местью за то, что рэпер и люди из его окружения в одном из казино Лас-Вегаса избили Орландо Андерсона, племянника Дэвиса. После этого, как утверждают прокуроры, Дэвис, который считал, что избиение его племянника нельзя было оставить без ответа, запланировал нападение на Шакура. Главный зам окружного прокурора Бино Палал в заключительной речи в понедельник вечером заявил присяжным, что Дэвис достал пистолет и отправился на охоту за Шакуром. И что же он сделал? Он раздобыл огнестрельное оружие, собрал свою шайку и отправился на поиски Шакура. Конец. Цитата, так сказал Палал. И в течение последних двух недель прокуроры несколько раз показывали присяжным записи из интервью, в которых Дэвис говорил, что был в ярости после того, как Шакур и его окружение избили его племянника. В книге мемуаров Дэвис писал, что соратники Тупака Шакура перешли черту, когда они избили Андерсона. Дэвис говорил об этом не только в мемуарах, но также и в подкастах, документальных фильмах и на допросах. И, как полагают прокуроры, Дэвис, его племянник Орландо Андерсон и еще двое мужчин, Диандре Смит и Терренс Браун, 7 сентября 1996 года сели в белый кадиллак и отправились на поиски Шакура и его музыкального продюсера. И, как следует из мемуаров Дэвиса, именно он передал пистолет на заднее сиденье, когда они нашли таки машину Шакура, после чего один из двух мужчин на заднем сиденье открыл огонь. Кстати, имя стрелка прокуроры так и не назвали. Дэвис – это единственный из подозреваемых, оставшихся в живых.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Соединенных Штатах Америки вступил в завершающую стадию один из самых громких процессов этого года. 36-летнюю Линдси Кленси обвиняют в убийстве трех ее детей. Защита Кленси настаивает, что женщина пребывала в состоянии послеродового психоза и не понимала, что она делает. В пользу этого свидетельствовала внезапность произошедшего. В день убийства Кленси лепила с детьми снеговика, а бывшему мужу показалось, что ее состояние улучшается. Прокуроры же говорят, что она приняла взвешенное и обдуманное решение об убийстве. Присяжные совещались с прошлого четверга и не смогли прийти к единогласному решению. Об этом жюри сообщило судье Уильяму Салливану. Судья распорядился, чтобы присяжные вернулись и продолжили дальнейшее обсуждение. Если присяжные вернутся без вердикта уже во второй раз, по закону штата Массачусетс, судья должен еще раз разъяснить им важность принятия решения. Если присяжные в третий раз не смогут прийти к единому мнению, судья объявит о прекращении судебного разбирательства. Напомню, что эта трагедия произошла 24 января 2023 года. Днем Линдси отвела дочку к врачу, а потом лепила снеговика со старшими детьми. Ее муж Патрик в это время работал из дому. Младшему сыну Линдси и Патрика Келлану было 8 месяцев, среднему Доусону 3 года, а старшей дочери Кори 5 лет. 34-летняя медсестра Линдси Кленси почувствовала себя плохо через несколько месяцев после рождения Келлана. Она обратилась к психиатру, ей выписали антидепрессанты, но состояние продолжало ухудшаться. Она сменила врача и схему лечения, но это не помогло. Она призналась мужу и матери, что ее одолевают мысли причинить детям вред. «Это не я! Я раньше такой не была!» Конец цитаты, так сказала она. После этого Линдси провела 5 дней в психиатрической клинике. Ей и окружающим показалось, что ее состояние улучшилось. Она говорила, что плохих мыслей больше нет. Ближе к вечеру Патрик по просьбе жены поехал в аптеку за лекарством для коры и за ужином из ресторана. А вернувшись, нашел жену, лежащую под окном на улице в луже крови. Детей он обнаружил мертвыми в подвале. Мать их задушила. Линдси Кленси выжила, но осталась парализованной. Она не отрицает, что она убила детей, но утверждает, что слышала голос, который приказал ей это сделать. Обвинение не оспаривает, что она была в тяжелом состоянии, однако считает, что она осознавала свои действия. В пользу этого свидетельствует то, что она отправила мужа за ужином, чтобы он не мешал ей осуществить задуманное, так полагают прокуроры.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Тревожная новость к нам поступает из Нью-Йорка. Женщина напала с ножами на людей на Таймс-сквер прямо в сердце столицы мира в Нью-Йорке, на Манхэттене. И на кадрах, которые облетели весь мир, видно, как обезумевшая женщина держит в руках два острых ножа.
2: Напомню, что главный итог или один из главных итогов сегодняшнего дня – Тегеран теперь сможет спать спокойно. Второй Хиросимой он точно не станет. Ну а вот жители Нью-Йорка вполне себе имеют повод понервничать. Город выглядит беспокойно, если рассматривать обстановку там только через призму заголовков. Последний громкий инцидент был зафиксирован вчера на Таймс-сквер, и это не теракт. Подробности далее.
3: Женщина, вооруженная двумя ножами, напала на случайных прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Она нанесла ранение в живот пожилому мужчине и молодой женщине. Обоих доставили в больницу. Женщина скончалась, а мужчина находится в стабильном состоянии. Злоумышленницу сразу же заметили полицейские. Они применили электрошокеры, но не смогли ее остановить. После этого правоохранители сделали несколько выстрелов и ранили нападавшую.
4: Преступница опознана как 49-летняя Памела Сиснерос из Квинса. Она скончалась в больнице Бельвью. У полиции Нью-Йорка есть документальное подтверждение, что Сиснерос была психически больной.
3: Мэр Нью-Йорка выразил соболезнования родным погибшей и пострадавшего в результате нападения.
5: Я прошу жителей Нью-Йорка присоединиться ко мне в мыслях о пострадавшем мужчине и пожелать ему скорейшего выздоровления. Также хочу поблагодарить сотрудников полиции Нью-Йорка, которые вмешались и предотвратили еще более ужасные последствия.
3: Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш заявила, что нападения, вероятно, были случайные и ничем не спровоцированными. По ее словам, нет оснований считать это терактом. Тиш также сообщила, что злоумышленница уже попадала в поле зрения правоохранительных органов в 2018 и 2019 годах, однако ее не задерживали и не арестовывали. Подробности инцидентов не раскрывают.
2: С момента вступления в должность мэра Мамдани ситуация с уличной преступностью в Нью-Йорке выглядит довольно странно. Глобально она снижается по цифрам. Но это заслуга, скорее, все-таки комиссара полиции Джессики Тиш. А вот что растет в цифрах, так это число нападений и преступлений на почве ненависти. И вот тут есть серьезные последствия для еврейской общины города. Об этом мы не только поговорим с журналистом и телерадиоведущим Владом Спектором. Он с нами на прямой связи из Нью-Йорка. Влад, привет. Привет, надеюсь, что у тебя все хорошо.
6: Приветствую, Борис, приветствую всех, кто смотрит в Израиле. У меня все хорошо, более не менее. Поэтому, да, в отличие от ситуации на Таймс-сквер, все хорошо.
2: Заголовки и события, конечно, в общем, не радуют. При этом, с одной стороны, есть снижение уровня уличной преступности, это факт. Но, с другой, говорят, что евреи из Нью-Йорка уезжают. Это что, вот прям реально заметно? Людей на улицах в еврейских кварталах становится меньше? Или, опять же, это такое, ну, скажем так, медийное представление ситуации?
6: Ну, я должен сказать, что ситуация с общим процентом преступности и снижением ее, это уже ситуация, которая длится полтора года. Она началась еще при городоначальнике Эрике Адамсе, потому что было сделано очень много всего, и в том числе для поддержки полиции. И это дало результат. Преступления, которые мы видели вчера, и увы, их много. Зачастую они не связаны вообще ни с чем. Это не связано, да, не дай бог, с антисемитизмом или чем-то. У нас очень много больных людей, и процедуры, чтобы их закрывали, например, какие-то клиники или где-то держали, такой процедуры, увы, например, в Нью-Йорке нет. И еще в Нью-Йорке существует закон, который был принят на уровне штата, который, собственно, очень сильно облегчил преступникам жизнь или даже больным на голову жизнь, потому что полиция их по факту может задержать, но суд их выпускает буквально там в течение часа обратно на улицу. И в частности республиканцы штата требуют, чтобы этот закон, да, и они обещают в своих программах, чтобы этот закон они должны отменить. Что касаемо оттока еврейского населения, мы его, конечно, не видим, это не такого, что это не исполнено, исход из Египта. Да, это нет такого, что в единице людей на машинах или в аэропортах покидают Нью-Йорк. Как выясняет всегда, как показано в Америке, мы видим спрос на недвижимость. То есть спрос – это люди, которые начинают звонить брокерам, например, во Флориду, людьми, которые занимаются недвижимостью, и люди из Нью-Йорка начинают интересоваться, как купить, куда переехать, интересуются инфраструктурой. И Еврейская улица в этом сейчас, конечно, наверное, одна из первых. Люди интересуются, есть ли в том или ином городе еврейские школы, магазины, кошерные магазины, как дела с преступностью. И это, да, это факт. И мы уже это проходили в момент пандемии, когда был дикий исход из Нью-Йорка, не только евреи, все бежали, но сейчас понятно, что очень большие группы, такая группа населения, как евреи Нью-Йорка, как просто жители, которые имеют деньги, например, да, и которые не хотят жить и нести это бремя, скажем, в нем все более сумасшедшие идеи мэра. И они, конечно, смотрят переезд, и для себя они, конечно, видят в первую очередь штат Флорида и Техас, но Флорида номер один.
2: В Майами, где ты на этой неделе уже вот побывал, там тоже вот чувствуется вот это перемещение евреев. В Майами, например, заинтересованы в том, чтобы появилось больше бывших жителей Нью-Йорка. То есть, ну, для этого надо вообще что-то сделать. Нужно как минимум гарантировать, что там будет безопасно.
6: Ну, на фоне Нью-Йорка, Майами – это просто мегабезопасный город. Вообще, в принципе, Флорида и Майами – город как таковой. Мы называем Майами, но это большое Майами. Там очень много городов, которые, в принципе, являются отдельными муниципалитетами, с отдельными бюджетами, со своей полицией. И да, у меня на этой неделе была встреча с двумя мэрами. Вот мэр Санни Айлс – это город, который считается город миллиардеров, потому что население города около 30 тысяч человек. И там, ну, очень первая линия, которая около океана, там просто живут очень сильно богатые люди, в том числе там есть прапорти у Месси, у футболиста и у Безоса, то есть, как понятно. Там очень много проживает русскоязычных и израильтян, и мэр города там, это единственный русскоязычный мэр в Америке, Лариса Свечен. Так вот, мэры борются, не просто хотят видеть Нью-Йорков, они пытаются сделать все условия для того, чтобы жители Нью-Йорка, еврейская улица, переезжала именно в их города. Но если Сан-Яйлс, это уже все понятно, это такая, ну, мини-Одесса, какая-то была Брайтон-Бич, только теперь это во Флориде, да, это известный очень сильный район, наравне там, с Халландейлом и другими, то сейчас, например, у меня была встреча с кандидатом в мэры города Дания-Бич, который уже, вся его программа построена на то, что они хотят видеть евреев из Нью-Йорка, они уже приглашают девелоперов, чтобы строились уже школы, кошерные магазины, школы, да, и в еврейские центры. В общем, стараются сделать все, чтобы люди приехали туда. То есть они уже по факту готовятся к этому, потому что прогноз есть очень простой и очень печальный для Нью-Йорка, а для других штатов, наверное, позитивный. В ближайшие 10 лет ничего хорошего не будет. Потому что 3 года еще впереди, больше 3 лет еще впереди мэрства Мамдами. Никаких оснований для того, чтобы его не переизбрали на второй срок, абсолютно нет. То есть, и люди, конечно, начинают просматривать, что если мы говорим о перспективе минимум 10 лет для того, чтобы Нью-Йорк начал возвращаться к нормальной жизни, то, конечно, люди смотрят, чтобы переезжать, комфортные условия. Флорида – это максимально штат, который называется Common Sense, да, это где, ну, нет безумия, да, законы понятные, плюс нет внутреннего обложения налогами, это тоже очень важно.
0: Другим важнейшим новостям, что у нас еще происходит, 62-летний гражданин России Александр Мамонов, проживающий в Южной Флориде, признан виновным по всем пунктам обвинения в деле о незаконной поставке в Россию американских авиационных запчастей стоимостью почти в $1 миллион. По данным Федеральной прокуратуры, Мамонов ранее работал в российской авиакомпании «Аэрофлот», а затем переехал из России во Флориду. После ужесточения американских экспортных ограничений в связи с российским вторжением в Украину, он, по версии следствия, вместе с сообщником Игнатом Вакуриным организовал схему по закупке и отправке авиационных деталей в Россию и для Аэрофлота. Следствие установило, что американским поставщикам сообщили ложную информацию о конечном пункте назначения продукции, В документах якобы указывались Объединенные Арабские Эмираты, Китай и другие страны, хотя в конечном итоге детали предназначались для России. Для сокрытия этой схемы также использовались финансовые операции через различные счета. Присяжные Федерального суда признали Мамонова виновным по 12 пунктам, включая сговор с целью нарушения экспортного законодательства, незаконный экспорт, контрабанду, предоставление ложной экспортной информации и сговор с целью отмывания денег. Нельзя просто указать фиктивную страну назначения на транспортной накладной и сделать вид, что американские экспортные законы исчезли. Конец цитаты, заявил федеральный прокурор Дженсен Рединг Киньонис. Напомню, что после 2022 года Соединенные Штаты значительно ужесточили ограничения на экспорт авиационных технологий и комплектующих в Россию. В отношении Аэрофлота также был введен запрет на получение определенных товаров американского происхождения. Мамонову вынесут приговор 20 ноября. Его предполагаемый сообщник Игнат Вакурин, которому обвинения были предъявлены вместе с ним в апреле 2025 года, по-прежнему находится в розыске.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Владимир Путин изначально собирался встретиться с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом во время его визита в Москву 25 августа, но передумал, узнав цель поездки, рассказал изданию агентства источник, близкий к Кремлю. По его словам, Рэдклифф приехал в Москву с призывом к российскому руководству как можно скорее договориться о завершении войны. Он считает, что военное и экономическое положение России ухудшается, и Кремлю выгоднее заключить соглашение прямо сейчас, чем ждать дальнейшего ослабления. Директор ЦРУ, как сообщили западные издания, встретился с главой службы внешней разведки России СВР Сергеем Нарышкиным и с руководителем ФСБ Александром Бортником. Содержание разговора одной из этих встреч передали Путину, после чего Кремль отказался от личной встречи президента с Рэдклиффом. При этом изначально, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, Путин освободил для возможных переговоров свой график, то есть он собирался с ним встретиться. The New York Times ранее сообщил, что Рэдклифф поделился с Бортниковым своей мрачной оценкой положения России в войне с Украиной и призвал начать мирные переговоры. Собеседник агентства утверждает, что послание директора ЦРУ выглядело так, будто, я цитирую, «Зеленский уже стоит на Поклонной горе и в бинокль рассматривает Кремль». Всем понятно, что это не так. Кажется, Рэдклифф ошибся адресом. Конец цитаты, добавил он.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Германия официально обвинила РФ в организации диверсии в аэропорту Лейпцига. Теперь консульство РФ в Бонне закроют, а контроль за въездом россиян ужесточат. Официально сообщается, что власти Германии официально возложили на Россию ответственность за попытку диверсии против украинского грузового самолета Ан-124 в аэропорту Лейпцига. Позицию Берлина на пресс-конференцию сегодня представили глава МВД Александр Добрент и глава МИДа Йохан Ведифуль. Добрант заявил, что результаты полицейского расследования, характерные черты инцидента, а также данные разведки явно указывают на причастность России к гибридным действиям, которые планировались, осуществлялись, а также были предотвращены. Конец цитаты. Ведифуль сообщил об ответных мерах. Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Посла России вызовут в МИД страны. Помимо этого, власти Германии ужесточат контроль за въездом в страну граждан российских Федерации, как именно, пока не уточняется.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, что российское небо становится небезопасным, поскольку дроны в небе России будут появляться так, что с этим придется считаться. И сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами, российское небо становится полностью небезопасным. Конец цитаты, сказал Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но из-за атак украинских беспилотников российское небо де-факто будет закрываться. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России безопасные моменты закончились. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают тут, в Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Конец цитаты. Напомню, что 28 августа Зеленский заявил, что он поставил украинским военным задачу запускать по 1000 дронов в день по России. Ну а тем временем в День знаний в России, в Ленинградской области, поступают массовые сообщения о минировании школ, детских садов и больниц, а в Москве даже закрыли по техническим причинам 2 музея. И таким образом было объявлено об информационной террористической атаке на регион. Так, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. В редакцию The Great Media Group в выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC, World Service, Deutsche Welle, 9 израильского канала, Forum Daily, Медуза, агентство «Украинская правда» и заключение о том, что происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Филадельфии пока еще тепло, но с грозами. Со среды будет прохладнее, потом опять столбцов поднимутся выше 85. То ли это уже бабье лето, то ли индейское, а то ли просто лето продолжается. На северо-запад осень уже конкретно пришла. И на этой неделе на Тихоокеанский северо-запад обрушится мощный шторм, который характерен скорее для поздней осени, чем для начала сезона. И в ночь со среды на четверг в регион придет обширный фронт, который принесет повсеместные дожди, порывистый ветер, значительное похолодание, даже грозы. Для начала сентября это будет очень необычайно сильная погодная система, типичная для самого разгара осени. Дожди охватят штаты Вашингтон и Орегон, и они также распространятся на внутренние районы северо-запада, на северную часть Калифорнии. Порывы ветра могут превышать 40 миль в час на побережье Орегона и Вашингтона. Ну а в городах, в Портлометро Эри и в других, возможно, ветер будет дуть со скоростью в 10 миль в час с юга, с порывами до 25-35. Днем в Портленде будет около 60 плюс-минус в ближайшие несколько дней при дождливой погоде, иногда с грозами, про небольшого села то же самое, дожди там будут только в среду, а потом они, может быть, будут с утра в четверг и чуть-чуть, возможно, к концу недели. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
7: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
8: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
9: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
10: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
11: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
12: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
13: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
14: Перед выходом вы многое планируете. К примеру, куда пойдете, с кем встретитесь, какую музыку будете слушать. И если там будет алкоголь, как безопасно доберетесь домой после окончания вечера? Подвезет ли вас друг? Закажете ли вы совместную поездку? Или поедете на автобусе? Независимо от вашего выбора, планируйте поездку заранее. Вместе мы доедем.
15: Ты слышишь?
16: Конечно, все слышат.
15: Это радио.
16: И такое доброе.
15: Доброе радио для всех.
16: Доброе радио для каждого.

Сегодня тема моей проповеди называется «Зависть, бунт против Бога». Зависть, бунт против Бога. Возможно, вы считаете, что вы человек независтливый, и, может быть, так и есть. Но это не значит, что в вашем окружении никогда не будет завистливых людей. Завистливые люди есть всегда и везде. И на первый взгляд может показаться, завидуют себе, пусть завидуют, но я вам скажу, это очень опасные люди. Для церкви это пятая колонна, которая разрушает церковь изнутри. То есть она незаметная. Я скажу больше, это очень страшные люди. Хотя они не выглядят как вурдулаки, например, внешне. Очень, может быть, милой внешности. Но из-за того, что в этом человеке есть зависть, во-первых, он является носителем дьявола в таком случае, и дьявол руководит его поступками, его действиями и делает свою работу на разрушение. А все начинается вроде как бы с безобидной зависти. Зависти безобидной не бывает. И белой тоже. Мы об этом сегодня, я постараюсь сказать об этом. Что же такое зависть? Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого. Я хочу, чтобы вы особенно обратили свое внимание. Вам это очень поможет в будущем. Зависть – это чувство, эмоция. Почему мы всегда обдумываем или обвиняем, что женщины часто проявляются больше в зависти? По одной простой причине. В своей чувственности женщина во много раз чувствительнее мужчины. То есть в ней любое чувство проявляется в кратном размере. Мужчины точно так завидуют, только тихо. То есть это не так проявляется. Но гадости они делают не меньше. У женщин это может более откровенно проявляться в силу ее чувствительности. Ну такая она не виновата в этом. Никто в этом не виноват. Она изначально так создана. Она более чувствительна, поэтому кажется, что они иногда как бы больше женщин завистливы. Я не думаю, что одинаково. И еще раз, завистливые люди – это пятая колонна в церкви. Это люди, которые действуют на разрушение, а не на созидание. Учитывая то, что это чувство, эти люди обладают огромной энергией. Их остановить очень трудно, потому что это чувство вообще, оно очень сильно владеет человеком. Когда появляется чувство, человек готов на многое. И поэтому это небезопасная вещь. В своей практике пасторской я даже встречал, как мать завидует дочери. Это безумие какое-то, я так вообще понять не могу. Но я не один раз это видел. Реально завидует и делает гадости. Твоей собственной дочери, которую вырастила, которая у нее в очереди матери была образована. И такое бывает. Потому что, видите ли, дочь красивее, чем она. Я как мужчина на это смотрю, то есть только у виска могу покрутить. Но сильное чувство. Владеет, человек не может остановиться. И послание Иакова, 4 глава, 1 и 2 стих. Откуда у вас вражда и распри? Смотрите, откуда у вас вражда и распри? Это верующим пишется. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете. И не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете. И не имеете, потому что не просите.
убиваете и завидуете. Зависть связана с убийством, как и ревность. Опять-таки я повторяю, зависть – это чувство. Человек, руководимый чувствами, теряет разум, здравый смысл и способен на невероятные поступки. Если это светлое чувство, такое как любовь, он способен на благородные, хорошие поступки. Если это темное чувство, как зависть, он способен на плохие поступки. И он не может остановиться. И сегодня я дам несколько советов, как бороться с этим в себе. Зависть приступает к любому из нас. Просто один этому дает волю, второй это себе останавливает. Вот в этом разница. Но подходит она к любому человеку. Чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого. Ну почему это он или она успешный? Ведь я должен быть на их месте в плане успеха. Правильно же? Как несправедливо. У него есть, а у меня нет. Или она достигла, а я не смог. Ну явно что-то не то во Вселенной. Сбой произошел. Во Вселенной все то, все закономерно и все правильно. И нет ни одной случайности. Случайности не случайны. И когда мы говорим о том, что зависть и убийство, они рядом, убивать можно не только физически. Убивать можно морально. Как это примерно происходит? Человека обесценивают, человека осуждают и вносят против человека различного рода недоверие, сомнения, смуту, шепотом. Ни у кого не наливаются глаза, как у быка, красные не становятся, ни у кого пена изо рта не идет, а иногда это обыкновенные льстивые слова. Приятные, даже нежные на первый взгляд. Но слова наушника как лакомство, которое входит в самое сердце. Когда дьявол искушал Еву, что ее привлекло? Дерево было вожделенно. Вожделение – это чувство. Когда чувство затмило разум, а правду ли сказал Бог, а неизвестно, правду или неправду, может и неправду, а хочу это дерево. Человек теряет контроль над своими поступками, над своими словами и так далее. И делает различного рода гадости по вдохновению. Только это вдохновение не от Бога, это вдохновение от дьявола. Вот в чем только разница. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Были нормальные отношения? Не будет. Было все хорошо, разрушим. Вот что делает дьявол. Это происходит через людей. Иногда семьи рушатся через подружек завистливых. Лучших причем. Мужчины тоже иногда участвуют, но женщины, к сожалению, это факт. В этом преуспели намного больше. Потому что как это так? У меня нету вообще семьи, а у нее есть еще и хорошая. Не должно так быть.

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Люди. Иногда они этого даже не понимают, что усугубляет проблему намного больше. И расскажу вам одну историю. Это реальная история. Я знаю эту девочку, она уже взрослая, слава богу. И я надеюсь, что такой проблемы у нее нету. У нее была кукла, ей подарили куклу, очень красивую куклу. И было там то ли 4, то ли 5 лет этой девочке, не кукле. Девочке было 4-5, а ей подарили куклу. И, ну, думали, она так обрадуется, все, как красивая такая кукла получилась. Ну, бывает разная, но это красивая была. И приходят, и у куклы изуродовано все лицо. Девочка так с ней поигралась. И у нее спрашивают, а зачем ты это сделала, говорит. А она говорит, красивее меня. Вот что такое зависть. Зависть не развивается. Зависть разрушает то, чему она завидует. Вот в чем ее опасность. И когда эта девочка, она просто была искренняя. Но это так работает. Знаете, из-за чего произошло первое убийство на земле? Из-за зависти. Книга Бытие, 4 глава, 4 и 5 стих. Я не все буду читать кусочек из этих двух стихов. Бытие, 4 глава, 4 и 5 стих. «И презрел Господь на Авеля и на дар его». Тут читайте внимательно, не «презрел», а «призрел». Очень похожие слова, но с разным значением. То есть Бог обратил особое внимание на дар Авеля, принял его жертву, а на Каина и дар его не презрел. Каин сильно огорчился. Слово «сильно огорчился» говорит о очень большой эмоции. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Из-за чего? Что-то Бог тебе плохое сделал? Нет, он просто твой дар не принял. Потому что ты его неправильно принес. И проблема в тебе на самом деле. Не в Боге, не в Авеле, а именно в тебе проблема. Ты виноват в том, что так получилось. Но вместо того, чтобы менять себя, исправлять что-то, как-то решать вопрос, я лучше убью Авеля. Потому что Бог принял его дар. Бог его благословил, а меня нет. Вот как работает зависть. Вот так она работает в церкви. Человек почему-то решает, что он более достоин благословения, чем другой. Бог не ошибается никогда, когда благословляет. Никогда. И я хочу поставить точку в вопросе Каина и Авеля, чтобы вы не верили во всякую сегодня интерпретацию, что я только не слышал. Авель принес в жертву животное. Жертва Авеля была с кровью. И именно такую жертву хотел Бог. Адам и Ева знали о жертве с кровью, когда Бог их одел в кожаные одежды. И поэтому в Новом Завете написано, верою Авель принес Богу жертву лучшую. Вера от услышанного Слова Божьего. То есть он исполнил волю Божью, поэтому Бог презрел его, обратил внимание и принял. А Каин принес Богу то, что посчитал нужным. Его не интересовало, что хочет Бог. Он сам решил, что хочет Бог. И поэтому жертва Авеля была угодна Богу, а на жертву Каина Бог не обратил внимания. Это было своеволие. Это то, что мы называем мертвой религией. Когда люди сами придумывают, что нужно Богу. На это тратят огромные усилия и потом обижаются, что Бог их не благословляет. Но проблема в том, что он тебя не просил об этом. Вот в чем вопрос. Ему это не надо. Потому что я только не слышал, там и Каин, и Авель, что там папу, маму не слушались, там такого я сегодня наслушался. Только одна причина. Там была жертва с кровью по воле Божьей, а там были плоды, по-украински, дары.

с полей собрал эти, все это принес Богу, посчитал, что возможно даже то, сколько принес Каин как дар Богу, было намного дороже, чем то, что сделал Авель. Может, это еще больше его вдохновило на зависть и недовольство. Но вопрос не в количестве, вопрос в послушании. Послушание лучше любого жертвоприношения. Помните, как Саул когда-то так начал жертвовать, а ему пророк говорит: ты пошел против Бога, то что ты сейчас делаешь? Откупиться хотел. У Бога такое не работает. Опции такой нету — откупиться. Первая книга Царств, 18 глава, 7 по 11 стих. Первая книга Царств, 18 глава, 7 по 11 стих. Если кто-то будет послушен Богу в церкви, Бог его будет благословлять, поверьте, найдутся люди, которые будут убивать его служение. В церкви такие люди будут. Пятая колонна. Шу-шу-шу, а у него там или у нее, может, неправильные мотивы, там, ну, короче, сеять сомнения и раздор. А правду ли сказал Бог? А не ошибся ли Бог, а не ошибся ли там пастор или руководство церкви, что дали возможность этому человеку совершать служение? И вот это вот шу-шу-шу будет. И эти люди часто объединяются в свою небольшую группу. И знаете, что они говорят? Они всегда мне нравятся. Они говорят: вся церковь об этом говорит. Я говорю: об этом говорит все твое окружение, такие же, как и ты, ненормальные. Вот все, кто об этом говорит, больше никто об этом, даже не подозревает, что вы об этом говорите. А у него ощущение или у нее, что все об этом говорят, потому что рыбак рыбака видит сдалека. То есть они себя окружают, и это люди, которые любят сплетничать. Потому что делать-то больше им нечего. И в жизни ничего не достигнуто. Поэтому хоть пообсуждаем того, кто что-то делает. Поэтому, когда будешь идти на служение, не бойся. Не обращай внимания. Я в конце притчи расскажу, как достигать воли Божьей. Первое Царство, 17 глава, 7-11 стих. Давид и Саул. «И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, благословенный брат, победить тысячи немало, это надо иметь помазание, а Давид десятки тысяч, помазание в 10 раз больше. И Саул что? Сильно огорчился. Кто у нас перед этим сильно огорчился? Каин. Чего вдруг огорчился? Потому что Давид, у Давида намного больше успех. В Библии нам говорится не только плакать с плачущими, а еще и радоваться с радующимися. Потому что у нас многие поплакать готовы, пожалеть. А не дай Бог, у кого-то будет благословение, он будет радоваться. Вот это уже проблема большая. Если Бог кого-то благословляет так, как тебя никогда в жизни не благословлял, или меня, быть духовным человеком – это порадоваться вместе с ним искренне. Если сможешь, ты независтливый. Если нет, твой диагноз – ты завистник. Даже порадоваться не можешь. Опасно очень. Держись. И неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула. Прямо вместе с завистью сатана рядом. Вот злой дух получил влияние через то, что он сильно огорчился, через зависть. Завистливый человек – это инструмент в руках дьявола. Это не безобидно. Это не безопасно не только для окружающих, но и для самого человека. Дальше.
И он бесновался в доме своем. Знаете, как такой человек, места себе не находит. Что случилось такое? Да вот Бог благословил кого-то, то есть пережить не могу. Ни спать не могу, ни есть. Вот это дерзновение. Только не в ту сторону. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, это слово такое, пригвожду Давида к стене, или пригвоздю. Но Давид два раза уклонился от него. Сильно огорчился от зависти, бесы наполнили его, и зависть и убийство рядом. Тут физически. То есть нет человека, который покоряет десятки тысяч, уберем его. Если думать о царстве, такие люди нужны, такие люди важны. Это огромное благословение. Чем больше было бы таких Давидов, тем больше бы достигли. Но это не волнует завистника. Завистнику главное отомстить по надуманной причине и разрушить. Вот это его радость. Поэтому еще раз, пятая колонна в церкви – это те люди, которые разрушают, а не созидают. Они бывают очень сильны, но не от того духа. И ни в коем случае не стоит их бояться. С каждым из них Бог разберется. Есть такая категория людей, более склонные, обычно у них эта проблема, это мелкие люди с большими амбициями. То есть ничего из себя не представляет, но амбиций столько. Я очень люблю людей, у которых есть амбиции. Мне нравятся амбициозные люди. Это люди, которые всегда идут вперед. Но эти амбиции должны быть чем-то подкреплены. Это не просто амбиции. Я вот там буду принцессой там или королем Швеции. С чего вдруг? То есть они должны привязаны быть к какой-то реальности. Но когда есть амбиция, человек учится, человек развивается, человек растет, достигает. Это помогает ему стать лучше. Это я приветствую, потому что у людей без амбиций они стоят на месте. Я когда предложил этому человеку, вот можно вот так, а это мне не надо. Меня вот так вот устраивает все, что есть. Все, к мне руки опустились сразу же. Вот что я буду стараться, куда его, зачем его тянуть? Его все устраивает, и пусть и живет в этом, на этом уровне. Так было вчера, сегодня и вовеки у него. Главное, чтобы было стабильно. Поэтому я люблю амбициозных людей, которых не устраивает, которые хотят идти вперед, развиваться, достигать и так далее. Мне такие люди, лично мне, больше нравятся. Но амбиции должны быть чем-то подкреплены. Почему зависть – это бунт против Бога? Так моя проповедь называется. Зависть – бунт против Бога. Потому что когда Бог дает благословение, Он не ошибается. Если ты с этим не согласен, ты не согласен с решением Бога. Ты выступаешь против Бога. Вот в чем вопрос. И даже такой человек не задумывается над тем, что он выступает против Бога. Бог решает, что, кому, когда и сколько давать. И на все есть свое время. И, возможно, твое вот-вот придет. Поэтому порадуйся с тем, кого Бог благословил, и увидишь, как Бог благословит тебя. Но нет, мы будем топить того, кого Бог благословил. Второзаконие 10.14. Второзаконие 10.14. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Запомните это. Земля и все, что на ней, принадлежит Богу, а не дьяволу.
и Он дает, кому хочет. Когда сатана искушал Иисуса, говоря, что все принадлежит Ему, как всегда врал. Он отец лжи. Потому что на основании Библии мы говорим о том, что Богу принадлежит все небо и небеса, небес, земля и все, что на ней. Это собственность Бога. Псалом 23:11. Я специально читаю Ветхий Завет. Почему? Потому что говорят, ну вот это до Христа было по-другому. Я вам читаю до Христа. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Чья земля? Господня. Поэтому, если Бог что-то кому-то дает или что-то где-то допускает и так далее, это не мое и не твое дело, мы доверяем Богу, Он не ошибается. Если ты веришь в какого-то другого Бога, это не Бог Авраама, Исаака и Иакова. Потому что тот, о котором говорим мы, есть Бог всемогущий и вездесущий. Иисус, знаете, что сказал? «Маленькая птичка не упадет на землю без воли Отца Моего Небесного». Богу есть дело до маленькой птички. Мне нету дела до маленькой птички, и тебе тоже. Как бы ты ни любил пернатых. А Богу есть дело, и Он говорит, и волосы на голове у вас сочтены. Я расскажу вам свой пример. Его все знают, может, кто-то не знает, в отношении того, что Богу есть дело до всего. Пришел я в магазин, купил пылесос, была очень хорошая скидка, 70 или 80%. И мне дали пылесос, все это, что-то там рассказывали, ничего не понял по-шведски. Вот, моя вина, они ни при чем. Вот, и принес я его домой, и в этом пылесосе все прекрасно. Кроме того, что там нет одной трубки, которая соединяет этот гибкий шланг и щетку. И для того, чтобы пылесосить, нужно становиться на колени. И коленно-преклонно ты можешь все прекрасно пропылесосить. Вот. И, ну, они мне, скорее всего, говорили, поэтому такая скидка, что трубки нету. Вот. Ну, я так как ничего не понял, неандерталец. Вот. Мои проблемы. То есть я купил пылесос без трубки. Ну, хороший пылесос. Очень хороший. Вот. Ну и как вы думаете, где-то 4 месяца коленно-преклонно, без ропота и без сомнения. То есть все по воле Божьей, все справедливо, все честно. Я коленно-преклонно пылесосил, все, ну, убирал. Вот. Но у меня были мысли, надо пойти в секонд-хенд, надо найти какой-то старый пылесос, надо где-то забрать. Все. И как-то все время некогда. И вот один прекрасное утро. Я выхожу выбрасывать мусор. Вы знаете, тут отдельно стоят эти домики, куда выбрасывают мусор. Захожу, открываю. Посреди мусорки стоит новая в упаковке трубка. Я смотрю, я не могу понять. Думаю, а где же пылесос? Ну, бывает, иногда выбрасывают пылесос вместе с трубкой. И что меня удивило, в упаковке новая, а пылесоса нет. Я беру эту трубку. Это просто трубка от моего пылесоса. Почему я это говорю? Оказывается, Богу есть дело даже до трубки. Мне трудно даже в это поверить было. То есть Бог позаботился даже об этом. И я скажу вам, когда будете внимательно наблюдать за тем, что происходит в вашей жизни, Бог проявляет себя в мелочах. И все большое строится из мелочей. Поэтому будьте благодарны за трубку, за время без трубки и так далее. То есть великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова есть воля Божья. Если ты недоволен своей жизнью, то недоволен Богом. Ропотник, умрешь в пустыне – не войдешь в обетованную землю. Все, кто роптал, умерли в пустыне. Все несогласны, недовольны, кому там чего-то не доставало. А я не хочу
умирать в пустыне. Я буду благодарен Богу за все. Поэтому Господня земля и что наполняет ее? Даже трубка от пылесоса тоже принадлежит Господу. Кто ее туда принес, понятия не имею. Если ее туда какой-то ангел привнес, не удивлюсь. Я не видел, кто туда приносил. Вот, но возможно. Но кого-то хватило ума поставить эту новую трубку. 1 Коринфянам 12:18. Но Бог расположил члены в теле Христовом, имеется в виду, каждый в составе тела, как ему было угодно. Одних поставил апостолами, других пророками, третьих пастырями, четвертым дал дары исцеления, пятым дары проявления сверхъестественных сил и так далее. Бог расположил члены, как ему было угодно. Почему Бог использует эту сестру? У тебя забыл спросить, вот кого ему использовать, потому что он так решил. Если ты будешь против того, что Бог делает через эту сестру, ты будешь против Бога, а не против сестры. Если из-за зависти, что сестра более помазана и благословенна, чем ты, ты будешь строить козни и так далее, ты и есть пятая колонна. Завистник и убийца, прикрывающийся именем Иисуса Христа, волк в овечьей шкуре. Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. И со мной не советовался. Может, с тобой расскажи. Но я все равно не поверю. Только выдумкой может быть. Он так решил. Он избрал пророка, и кто говорит, знаете, какие слова говорит? Прежде чем я образовал тебя в чреве матери, я освятил тебя быть пророком для народа. Он скажет, я тоже хочу, то есть мало ли, что ты хочешь. Это не ко мне и не к нам вопросы, это к Богу. И величайшее благословение быть на своем месте, быть тем, кем избрал тебя Бог, кем создал тебя Бог. И не завидовать, а потому что ты уникален, и ты уникальна. И у каждого из нас есть своя собственная роль. И благословение быть тем, кем тебя создали, а не пытаться изменить то, что создал Бог. Это называется извращение. Мне больше нравится украинское слово «сбоченья». Извращенец ты в таком случае, если ты идешь против того, что сделал Бог. Поэтому как бороться с завистью? Еще раз, зависть – это чувство, эмоция. Есть определенные правила, которое нужно соблюдать, если ты хочешь победить зависть в себе, если она у тебя появляется. Иакова 1 глава, 14 и 15 стих. Иакова 1 глава, 14 и 15 стих. Вот эта схема работает одинаково у всех. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть – это неконтролируемое желание. Сначала оно появляется как побуждение, как призыв, как контролируемое желание. Но если ты не будешь с ним бороться изначально, оно станет похотью, неконтролируемым желанием. Похоть же, зачав, рождает грех. То есть, когда это только появляется внутри, вначале это на уровне мысли даже может быть. И вот тут же нужно обнаружить и уничтожить в себе. Если нет, похоть зачнет и родится грех, а сделанный грех рождает смерть. Есть двое ворот в тебе и во мне. Это разум и чувство. Через эти двое ворот на нас влияет духовный мир, как Бог, так и дьявол. Как мы слышим Бога? Мы информацию получаем, когда мы слышим Слово, читаем там и так далее, попадает Слово в нас, и оно может менять нашу жизнь по воле Божьей. Но кроме Слова
еще есть переживание. После первой проповеди Петра написано «умилились сердцем». То есть это их коснулось, они это пережили, они это почувствовали, и им захотелось пойти за Богом. И они спрашивают у Петра, а что же нам теперь делать? Он: покайтесь, креститесь и получите дар Святого Духа. Они так и сделали, 3000 человек. Слово коснулось, но это было и на уровне разума, и на уровне чувств. Если только один разум, получится баптисты, ортодоксальные, сухие, если одни чувства, крайние харизматы, речники, улетающие непонятно куда. Правильно, когда и разум, и чувства. Потому что без чувств это сухо, и Царство Божье, его проявление, это праведность, мир и радость во Святом Духе, это Царство Божье, которое должно быть внутри меня. Мир и радость – это чувство. Ты должен ощутить Царство Божье, а не просто веришь, что оно в тебе есть. И сам в это не веришь. Потом вот так некоторые религиозные люди делают. Царство Божье во мне, только я злой. Царство Божье – это праведность, мир и радость. Если одни чувства, улетишь непонятно куда, то тебя там никто потом и не найдет никогда. Поэтому есть рамки Слова Божьего, здравого смысла. И именно когда говорится о духовных дарах и проявлениях Духа, апостол Павел говорит: не будьте дети умом. Именно в 14 главе он говорит: применяйте разум. Ну что же вы делаете? Я так чувствую. Это неразумно. Поэтому разум и чувства нужно контролировать. И дьявол точно так через эти две двери вторгается в твою жизнь. Или в мою. И нужно закрывать эти двери. Почувствовал, что как-то вот Бог брата благословил. Несправедливо. Вот зарождается зависть. Ты обеспокоен успехом другого человека. Из-за того, чтобы радоваться, ты сейчас начнешь разрушать, убивать. Вплоть до физического. Поэтому первое, что нужно, чтобы мы могли иметь достаточно силы для того, чтобы побеждать в себе эту зависть, нужно развиваться. Развиваться духовно, душевно и физически. Не только духовно. Мы не духи бестелесные, мы живем на земле. Что такое душа? Очень примитивно. Разум, чувства, воля. Разум можно развивать? Книжки читать надо, как минимум. Развивается. Чувства можно и владеть ними, как-то их так делать или наоборот. Конечно, это в нашей власти находится. Поэтому не только духовно мы развиваемся, но и душевно, и также физически. Будешь смотреть на другого брата или сестру, такой стройный, такая стройная, чего же я такой? Ну, потому что ты не развивался, потому что ты не следил. Правильное питание, спорт и так далее. Все реально. Я видел людей, которые сбрасывали вес по 50, по 60 килограмм. Они просто имели такую цель. И это реально. Я знаю и такие случаи, когда актер для того, чтобы сыграть роль полного человека, набирал 30 килограмм для этой роли. Это во власти человека. Ой, я не могу и так далее. Это вранье все. Это только в том случае не могу, если у тебя болезнь какая-то. Тут тебе надо чудо. Например, нарушен обмен веществ. Ну, как что-то бывает такое. Во всех остальных случаях это ленивый и лукавый раб. И еще и завидует негодяй. Так чего ж ты завидуешь? Делай давай. Не завидуй, а развивайся. И тебе потом будут завидовать. Я потом скажу, что делать, когда тебе завидуют.
Еще раз, Иакова 4:2. Желаете и не имеете. Хочу быть таким, как он или она. Желаю. И не получается. Ну, во-первых, каждый человек индивидуален. Но если там пришло какое-то благословение и так далее, многое находится в твоей власти. Убиваете и завидуете, и смотрите, и не можете достигнуть. Я сказал, развивайтесь, и имеется в виду, достигайте. Дальше. Препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите, и дано будет вам. Даже про мудрость Иаков говорит. Кто не имеет мудрости, пусть просит у Бога, дающего всем просто и без упрека. Почему не имею? Потому что не прошу. Почему завидую? Потому что не имею. Кто виноват в этом? Ты же виноват в этом. Но как-то не хочется признавать свою вину. Я не виноват. Бог ошибся, что его или ее благословил. Так легче. Вот превращайся в Каина и Саула. Бесноваться потом будешь, копьями кидаться. В Новом Завете это слово такое. А еще какие-то молитвы будут странные произносить, там непонятные. Мстить. Тебе отомсти. Поэтому первое, нужно развиваться. Второе, чтобы тебе было хорошо. Вот есть такой совет дам простой, это мой личный. В Библии нету такого. Нужно делать то, что тебе нравится. Вот я понятия не имею, что тебе нравится. Потому что, когда мы делаем то, что нам нравится, это делает нас счастливыми. Вот марки собирай, если хочешь. Я люблю монеты собирать. То есть, какое-то хобби. Ой, это так не духовно, очень духовно. То есть, оно делает тебя, оно радость тебе приносит. Ну, искусство. Хорошие фильмы, в чем проблема? Они воспитывают. Фильм может заставить тебя плакать, смеяться там и много чего другого. Это искусство, это большое влияние. Картины, книги, я не знаю, там что хочешь, можешь сам писать картины, рисовать. Некоторые так делают, у них проходит все. Такое нарисуют картину, представляешь, что у нее в голове было. Вот эту такую картину выдал, подходить страшно. Ну, хоть вышло, и то хорошо. Вот, поэтому я не знаю, то есть спорт... Делать вот то, что тебе лично нравится. Не что-то одно. Найди много. Нравится ходить по лесу, ходи по лесу. Самый низкий уровень, нравится по магазинам ходить. Ну, для мужчины. Для женщины нормально. Ходите без проблем. Вы там, именно там вы исцеляетесь. Мужчины нет. Я уже когда-то говорил. Мужчина после 20 минут хождения в магазине, у него прединфарктное состояние начинается. То есть, вот, дальше не мучайте. Помрет прямо в магазине. Вот, поэтому не надо. То есть вам-то оно вдохновляет, а его это разрушает. То есть, как бы он. Мужчина не может понять, зачем бесцельно ходить по магазину. То есть у него в голове это не вкладывается. То есть, у него есть цель. Я пришел купить вот это. Вот я иду туда, потому что там это продается. Нет, давай мы обойдем 250 километров и перейдем туда. И купим то, что мы увидели первое. И вот мужчина хоть застрелись теперь после этого. Говорит, не могу я понять, что это значит. Но важен процесс. То есть отдых, исцеление, восстановление для женской души. Поэтому, опять-таки, я и к чему это говорю? У вас у каждого свое то, что вам нравится. Никого не копируйте, никому. Это ваше должно быть. То, что... и потом, когда тебе хорошо, тебе не хочется завидовать. Тебе хорошо. Завидуют те, кому плохо. Завидуют те, которые идут за спиной, сзади. Кто идет впереди тебя, им дела до тебя нету. Они как тебя зовут, не знают, и никогда не узнают, им это не интересно. Но вот те, что за спиной, они там перешептываются, они там завидуют, и они со спины бросают копья. И убегают быстро, чтобы не заметили. Хочется выглядеть духовным, тут так бездуховно. Вот, поэтому зависть – это чувство. Не увлекайся. То есть вовремя останови это и не обольщайся. Не думай, что это такое безопасно, оно тебя убьет.
Потом, первое, развивайся. Второе, найди то, что тебе нравится. Это мой такой совет от меня. Можете не принимать, как хотите. Я не обижусь. Очень важно понимать, что люди, которые идут впереди меня, впереди тебя, в любом деле, не должны вызывать у нас зависть. Они должны у нас вызывать вдохновение. У этих людей надо учиться. С них нужно брать пример. Тогда будет все нормально. Обязательно, обязательно будут люди, которые в чем-то намного умнее, чем ты и я. В чем-то лучше, где-то больше достигли и так далее. И вот пример такого человека должен меня вдохновлять. Развиваться, достигать. Такого человека можно брать пример. Например, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот как я подражаю Христу, так и вы подражайте Христу. А не так, что как бы там апостолу Павлу крылья подрезать, чтобы он не так много плода приносил для Бога. Как бы помешать ему. И такие были. А бери пример. Апостольское служение вперед. Если Бог тебя призывает, чем больше будет апостолов, тем лучше. Поэтому, когда мы развиваемся, мы становимся самодостаточными, и мы становимся людьми, в которых, в сердцах которых зависть навряд ли будет посеяна. Мысли будут приходить, но ты легко будешь с ними справляться. Ты занят. Я однажды историю слышал, я не помню, где это сейчас, я просто саму суть расскажу. Был завоеван какой-то город. И жителям города завоеватели разрешили, берите все, что хотите, вот то, что ваше, и, пожалуйста, на выход. И люди, там тележки всякие, там кони, какие-то там ослы, там все, ну, короче, каждый свои пожитки такие, все идут такие нагруженные на новое место искать себе какое-то. А один идет, мужчина на расслабоне, один. Идет себе так бравенько, так все хорошо. Ему говорит, а тебе что, говорит, как все несут вещи, а где твое? Знаете, что он сказал? Все свое ношу с собой, показал сюда. Все. И красавчик. Если ты думаешь, что твоя важность в том, сколько у тебя вещей, там колец, там в носу, на лбу, на руках, там где-то еще, то ты примитивный человек. Если ты думаешь, что твоя значимость – это недвижимость, движимость и так далее, то есть ты примитивный человек, с мелкой душой, не дай Бог, у тебя будут амбиции, проблемы будут. Ценность человека в самом человеке. Когда мы развиваемся, мы приобретаем знания, навыки. Вот, например, хирург. Он и в Африке хирург. Потому что он умеет это делать, он будет нужен и востребован. У него есть эти навыки, так как он эту операцию никто сделать не может. И он спасает жизни людей. Вот это была история одна. Когда-то там какие-то чиновники написали инструкцию там, при проведении операции на сердце. Ну и такую там ерунду написали. И один известный врач, специалист практикующих, он сказал такие слова. Вы хотя бы один раз в жизни увидите это сердце. Вот как оно в реальности работает у человека, а потом пишите инструкции. У нас часто непрактикующие люди пишут инструкции. Поэтому это страшные инструкции. Поэтому твоя ценность, моя ценность не в том, то вот в карманах там или где-то там еще, о том, что внутри нас. Ты можешь развиваться, я могу развиваться духовно, душевно, физически. Я могу приобретать знания и навыки. И ты будешь благословением. Приходят на домашняя церковь человек, который научился, которого Бог благословил на своем месте, и все хотят к нему на домашнюю церковь.
И вот заходит человек в квартиру, где домашняя церковь, и там сидит 5 человек, например, в комнате, ожидают начала. Он открывает дверь и говорит, а что, никого нету? Он 5 человек не видит. Он имеет в виду, если этого человека нету, то значит никого нету еще. Потому что через него или через нее будет идти благословение. Сам человек является ценностью. А все остальное – это прилагаемое. Мы делаем наоборот все. Потом страдаем, завидуем и убиваем. Поэтому все свое носи с собой. Вот. И что бы ни произошло, то есть никуда оно не денется. Что делать, если завидуют тебе? Расскажу притчу маленькую, будем молиться. Две лягушки решили взобраться на очень-очень высокую гору. Ну и прыгают, прыгают, а там такая толпа лягушек, там-то у вас ничего не получится, так куда вы лезете, там вы оттуда упадете, там, короче, те, которые нас обычно ободряют. Дорогой брат, у тебя точно ничего не получится. Вот примерно так. Особенно, когда тебе тяжело. То есть вот они просто они чувствуют, когда нужно это сказать. Вот, ну неважно. И почти уже на самую гору осталось чуть-чуть. И одна лягушка срывается, ну, все, не выдержала, вообще скатилась вниз. А та так потихоньку, опа, и на вершине. Ну, и потом опускается вниз, и все спрашивают, а как у нее получилось? Ни у кого никогда не получалось. Говорит, она глухая была. Вот и все. Вот точно так, если тебе завидуют, научишься быть глухим, ты дойдешь до своей цели. Уши, как чебурашка, развесишь, вот конец тебе. То есть будешь выискивать, кто там где что прокомментировал, реагировать на всякое гавканье, рявканье там и так далее. Никогда к своей цели не зайдешь. То есть у тебя должна быть впереди цель, поставленная Богом, и ты идешь к ней. Все. Учись у людей, которые то же самое проходят или уже достигли. Вот, вот эти люди тебя вдохновят. А вот те там все зрители внизу горы, которые кричат, что у тебя ничего не получится и так далее. Это не твое круг общения. Вот и все. Но хочешь быть таким, как они, спускайся вниз и будешь тоже кому-то кричать, что у тебя ничего не получится. Я таким быть не хочу. Поэтому жатвы много сегодня, делателей мало. Зависть – опасная вещь. Завистники – это 5-я колонна в церкви. Это люди, которых используют дьявола. Дьявол. Это вот те плевелы, которые насадил враг душ человеческих. Они есть в любой церкви. Можете в этом, сколько бы я ни проповедовал, ни говорил, им все равно не дойдет. Есть такое, к сожалению, к большому сожалению. Но я хочу, чтобы каждый из нас видел ту цель перед собой, которую ставит Бог. Я хочу, чтобы мы бодрствовали и хранили себя. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Если появляются мысли зависти, помни, что это бунт против Бога, что это очень опасно и очень заразно. Она распространяется, как плесень, и убивает человека. И поэтому бодрствуй и не увлекайся, и не обольщайся этим. Останови это внутри себя. Потому что ты особенный человек, другого такого нету. Твоих отпечатков пальцев больше нету ни у кого на земле. Ты единственный. И единственная такая, уникальная. И поэтому у тебя есть свое призвание, иди за Богом. Если кого-то Бог благословляет, порадуйся вместе с ним, Богу это понравится. Если будешь завидовать, это бунт против Бога. Это Бог решил благословить этого человека. Поэтому хочешь победить в себе зависть, развивайся. Ты будешь занят этим всем, тебе, в принципе, некогда будет завидовать. Я еще такую заметил очень важную деталь. Завистники, как правило, бездельники и лентяи. Это люди, у которых много свободного времени. Бездельники и лентяи. Праздные люди. Вот там вот зависть процветает.
Естественно, все вокруг виноваты, все, кто чего-то достигает, ну, конечно, несправедливо. Вот кому нужно благословлять. Вот поэтому, если это твоя проблема, покайся в этом. Меняйся. Кроме меня и тебя, зависть внутри нас никто не победит. И поэтому я хочу помолиться о том, чтобы Бог помог нам бодрствовать на всякое время, помог нам иметь чистые сердца, свободные от всякой зависти. Я хочу помолиться, и это будет опасным для некоторых из вас, чтобы Бог помог нам, научил нас не только плакать с плачущими, но и радоваться с радующимися. Почему опасно? Потому что, скорее всего, в твоей жизни появятся в твоем окружении люди, которые получат благословение, которого у тебя не было. И вот это опасно. У тебя есть два пути. Или порадоваться и воздать славу Богу, или впустить зависть в свое сердце. Но я хочу, это Слово Божье, плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Я хочу быть таким человеком. Если Бог будет через кого-то очень сильно действовать, я хочу радоваться, потому что Бог использует человека. Ну и что, что не меня? У меня своя особая миссия. У меня своя роль и свое место. Я хочу исполнить волю Божью в своей жизни. Но когда кто-то, как мне часто может казаться, меньшими усилиями достигает большего, у меня может такая быть проблема, искушение, несправедливо. Вот я тут молюсь, пощусь, стараюсь там и так далее, а мне не получается. А тут раз-раз, и все получилось. Я хочу радоваться с радующимися и благодарить Бога за них. И чистое сердце – это очень важно для меня и для тебя, потому что именно чистое сердце узрит Бог. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Господь, земля и все, что наполняет землю, принадлежит Тебе, и Ты даешь, кому хочешь. Даже в церкви Ты каждому определил свою роль и расположил члены в теле Христовом особо, так, как Тебе угодно. Ты стоишь над всем, Ты есть Бог всемогущий, и Ты делаешь то, что считаешь нужным. Помоги нам, Отец Небесный, иметь чистое сердце. Помоги нам бодрствовать на всякое время, чтобы не давать места зависти в своих сердцах. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас, чтобы мы видели это, ибо рожденный от Тебя хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». И если в ком-то из нас сейчас уже есть эта зависть, Господь, прости, Господь, очисти, Господь, освободи это сердце, эту душу, чтобы дьявол не нанес урон этому человеку и через него другим людям. Коснись этого сердца, исцели и освободи во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, благослови нас, чтобы мы научились не только плакать с теми, кто плачет, но и радоваться с тем, кто радуется, чтобы мы могли воздавать славу, когда приходит Твое благословение, но не в нашу жизнь, Господь, и чтобы наше сердце при этом оставалось чистым, чтобы мы были благочестивы и довольны, и помоги нам, Господь, идти своим путем, достигать того, что Ты ожидаешь от нас, чтобы мы также не стояли на месте, но, забывая заднее, простирались вперед, чтобы мы не были ленивыми и лукавыми, чтобы мы не были праздными, но чтобы мы, Господь, переходили из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Господь,
и будь милостив к нам во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за все, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: A short-term funding bill to avoid a U.S. government shutdown ahead of November's midterms is now headed to President Trump's desk. The House passed the bill Tuesday by a vote of 370 to 48, keeping the government funded through December 11th. Trump is expected to sign it. American billionaire and real estate magnate Stan Kroenke is buying the Los Angeles Angels of Anaheim.
5: Kroenke Sports and Entertainment is announcing the purchase of the franchise from longtime owner Artie Moreno. Kroenke is also the owner of the Los Angeles Rams, Colorado Avalanche, Denver Nuggets, the Colorado Rapids of MLS, and Arsenal of the Premier League. Moreno, Major League Baseball's first Latino owner, bought the Angels in 2003. He has faced months of calls to sell the team. The Angels have not made the playoffs since 2014, the longest active playoff drought in the league. I'm Daniel Martindale.
4: Police in Princeton, New Jersey are investigating after masked young people paraded through town last weekend with a message of "Keep New Jersey White." Here's Sarah Lee Kessler.
6: A dozen teenagers chanting "White Youth in Revolt" waved white supremacist flags and a banner that read "Keep New Jersey White" as they paraded to the Princeton Battle Monument on Saturday. No parade permit. One of the groups involved, Garden State Active Club, posted on X that it was youth-led and the first demonstration of its kind in, quote, American nationalist history. Mayor Mark Freda is condemning the incident, calling it deplorable, but police haven't determined yet whether it rises to the level of a bias crime. I'm Sarah Lee Kessler.
4: Published research from the University of North Carolina is showing a treatment for tick-borne red meat allergy is showing promise. Their findings show how to neutralize the condition, they say, which makes eating beef, pork, or dairy dangerous. Tests show, they say, that some antibodies act like a shield against the reaction, and the breakthrough could pave the way for a preventative drug. Scott Carr, NBC News Radio.
7: Hi, Matt McGill here. Well, this sucks. Trump 2.0 is a disaster packaged in a nightmare, wrapped in incompetence, smelling like hot sewage, and delivered like a ball-peen hammer to the nether region. So, as expected, Sometimes it can be tough to figure out whose constitutional rights are being violated in any given hour, so listen to my show, The Matt McNeil Show, as I sort through the crimes against humanity, usually cracking a joke or two along the way. It's The Matt McNeil Show, Tuesdays and Thursdays at 5 p.m. and overnights at 2 a.m. on 1150 a.m. KKNW.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
9: 声声有情
10: 1150 AM 西雅图中文电台，
9: 这里是您的信息中心，
10: 这里是您的心灵港湾，
9: 这里是您的精神家园，
10: 西雅图华人自己的中文电台。
11: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
12: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。
11: 我们的高清调频频道是 FM 98.9 Channel 3。
12: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
13: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众大家好，今天是2026年9月1日星期二，农历7月20，我是朗青。
14: 我是娜娜，很荣幸在今晚为大家播报新闻。
13: 周二到周五的专题节目分别是家庭生活、美国故事、读书观影和专家论坛。
14: 周二到周五的西城夜话的话题分别是往事如风、情感夜线、青青校园和艺术人生。
13: 周五到周日的节目都是从晚上六点开始，周六的节目包括这里是江苏、心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
14: 周日节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
13: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目，广播频段是 AM 1150或者 HDFM 98.9 Channel 3，网上收听的网址是1150kknw.com/listenonline。手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle 应用来收听我们的节目。
10: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
14: 下面播报国际新闻。
13: 美国军方今天中午再次向伊朗发动空袭，美军中央司令部表示，行动针对伊朗革命卫队相关目标是对伊方企图袭击霍尔木斯海峡商船和地区美军的回应。特朗普称，美军打击了伊朗正在重建的雷达设施，并警告伊朗如果报复将遭到更猛烈的攻击。伊朗随后向约旦境内的美国军事设施发射弹道导弹，约旦军方称击落10枚，其余3枚落入无人区。伊朗方面称，美军袭击了南部多个港口、机场和电力设施，其中一处婚礼现场遭到攻击，至少造成5人死亡、68人受伤。美军尚未回应这一说法。伊朗革命卫队警告将实施进一步报复，并继续限制霍尔木斯海峡航运。
14: 德国政府9月1日表示，情报调查认定俄罗斯对应上月发生在莱比锡哈雷机场的未遂无人机袭击负责。德国内政部长多布林特说，调查显示参与行动人员是在俄罗斯国家机构指示下活动。作为回应，德国政府宣布关闭俄罗斯一处领事馆机构以及位于柏林的一所俄罗斯文化中心。莱比锡哈雷机场是德国重要的航空货运枢纽。事件进一步加剧欧洲对俄罗斯破坏交通和能源基础设施的担忧。俄罗斯驻德国使馆否认相关指控，并称德国做法是前所未有的局势升级。
13: 英国前首相基尔·斯塔默9月1日宣布将辞去国会议员职务，把工作中心重新转向国际事务。大约6周前，斯塔默因失去执政党工党的支持辞去首相一职。斯塔默2020年接任工党领袖，并在2024年带领工党赢得英国现代政治史上规模最大的议会多数优势之一，使工党在经历1935年以来最差选举表